0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Ігор Шевчук. Кожний місяць на протягу тижня депутати працюють у виборчих округах. Об этом заявив старшиня Палати представників Національного сходу Ігор Сергієнко по виниках доклада керівнику держави. Парламентари, у приватності, проводять особисті прийоми і вивчають громадську думку.
2: Значительне внимание всеми депутатами уделяется работе в избирательных округах. Неделю в месяц все работают, встречаются с избирателями, проводят личные приемы, принимают участие в общественно-политических мероприятиях, заседаниях исполкомов, изучают общественные мнение, проводит своеобразный мониторинг обстановки, как говорил глава государства, депутаты являются своеобразным барометром настроений общества. И об этом тоже говорилось в ходе доклада главе государства. Президент попросил обратить на это особое внимание депутатов, работая с населением, тщательно объяснять принятие тех или иных мер. Ну, к примеру, строительство, ремонт автодорог. Много поступает обращений, но, естественно, подход должен быть в первую очередь там, где они необходимы. Агрогородки, крупные населенные пункты, и там, где есть в этом необходимость целесообразности. Это как один из примеров, но и по другим направлениям деятельности можно приводить.
1: Латвийские улады мают намер с наступного года цалком спынить автобусные зносины с Россией и Белоруссией. Отповедные поправки в закон об автоперевозках передадены профильным министерством у кабинет министров, поведомляют мясцовые СМИ. Новации продугледжуют заборону на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки, а так само транзит по территории Латвии. 27-й з'езд Белорусского товариства «Червоного крыжа» отбудется сегодня в Минске. Подея проводится раз у 5 годов. Делегаты из всей республики, представники держорганов и международные партнеры сберутся, как оценить выники работы, затвердить новые стратегичные приоритеты, а так само выбрать керавництво организации. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье без опадков. Температура поветра плюс 20-26. У областных центрах у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 20-22, у Гомеле 21-23, у Гродне 23-25, у Бресте 24-26. У столице плюс 20-22 без опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: На передней стене окно Руша, а слева от его ниша, у якой находятся скульптуры Мати Божией. А поехали глядеть на один в Беларуси костёл у стиле модерн. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: И находится он в Миёрском районе Весы Долта. Называется костёл Божьей Матери Скапулярой. Подробязней наш гид, навуковый супрацовник Миёрского историко-этнографичного музея Вольга Пупина.
2: Скапулярия переводится как «дар Бога Матери». Строительством костёла занимался ксёнс Элиш, который был влюблён в Италию. И после путешествия по Италии он приехал в нашу местность и решил построить костёл, подобие которого он видел в итальянском городе. И костел был построен из местных валунов тесаных. Для того, чтобы их обтесать, люди рассказывают, валуны закладывали в навоз на достаточно долгое время, а потом они хорошо тесались.
1: Выкарыстоўвалі для будаўніцтва і цэглу, якую выраблялі тут жа на месцы. У 1939-м знешнія работы завершылі.
2: І касцёл действительно имеет вид необычный для Беларусі. Серого цвета, з башней і з арачнай галереей при входе, которая характерна для італьянскіх храмов. Там, где жарко, для того, чтобы солнце просто не заглядывало в храм.
1: Над інтер'ером жа працавалі падчас вялікай чыны вайны. Зразумела, тут касцёл не такі велічны, як звонку.
2: Достопримечательностью касцёла является икона Божьей Матери 17 века, которая была привезена сюда из Друйского касцёла. И особенность её такая, что с какой стороны не станешь, всё время кажется, что Божья Матерь смотрит на тебя. Считается, что это икона исцеляющая и исполняет пожелания, если ей молиться.
1: Дарэчы, унутры храму прыгожаны 14 пано на тэму крыжовага шляху Ісуса Хрыста. Яны датуюцца першай паловай 19-га стагоддзя. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. У рамках третьей сессии Палаты представников принято 78 законов. Усе яны идуть от життя. Об этом заявил старшиня Палаты представников Национального сходу Игорь Сергеенко, отказываючи на питание журналистов по выниках доклада президенту.
2: За период третьей сессии принято 78 законов. Примерно половина из них касается международной деятельности, что говорит об устойчивом росте международных контактов нашей страны и заключении межправительственных соглашений по ряду направлений деятельности. Все принятые законопроекты касались направлений укрепления обороноспособности, вопросов национальной безопасности, вопросов экономической сферы и социальной политики нашего государства. В своей работе мы исходили с требования главы государства. Законы должны идти от жизни, от тех проблем, которые сегодня волнуют конкретные трудовые коллективы, производственников и наше население. И работа строилась совместно с правительством, совместно с регионами, властями, городом Минском. Фактически все законопроекты, которые рассматривались в первом, втором чтении, они проходили серьезную ревизию, доработку, многие существенную доработку именно на площадке Палаты представителей. Использовались выездные формы, заседания Совета Палаты, заседания комиссии, практико-ориентированные семинары. Ну, последний пример. Выезд части депутатов со специалистами рассмотрения в Чашинском районе, буквально на земле, хода подготовки к второму чтению законопроекта о мелиорации. В прошлом году выезд в институт Министерства по чрезвычайным ситуациям перед разработкой, окончательным рассмотрением законопроекта по МЧС. Ну, таких примеров можно привести несколько.
1: Традиционные осенние сельскохозяйственные кермаши откроются в Минске 19 вересня и будут работать по 6 снежня, поведомили у Мингорвыканкаме. Самые великие из них организуют на улице Ташкентской каля Чижовка арены. Купить огороднину и иншие продукты можно будет во всех районах столицы, ассортимент не будет обмежеванный харчеванием. Полный перелик пляцовок в ближайший час разместить на сайте выканавчого комитета. Школьное харчаванне повинно забеспечивать не меньше, как 20% суточной физиологичной потребности дитяти у энергии, поведомили в пресс-службе Министерства эдукации. При знаходжении во установе эдукации от 6 до 8 годин организуется двухразовое харчаванне. Коли дитя находится в школе от 8 до 10,5 годин, то после другого сняданку и обеду додатково предоставляется под вечерок. У ведомстве нагадали, что информацию об меню батьки могут отримать у администрации школы те у выконавших органах по месту жихарства. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье без опадков. Температура поветра плюс 20-26. У областных центрах у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 20-22, у Гомеле 21-23, у Гродне 23-25, у Бресте 24-26. У столицы плюс 20-22 без опадков.
3: ВК. Группы, пошук, радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Президент подписал указ об фондах и доброчинной деятельности у сферы аховы здоровья. Документ уводит жесткий контроль за мэтовым выкористанием ахвяраванню и забороняет пускать гроши громадян и бизнеса на прадпрымальницкую деятельность. Так само у два разы повеличены минимальный помер маемости, які необходны для створения и працы таких медицинских фондов. У Брэсской области сегодня проверят систему оповещения. С 12 до 13 годин у регионе уключить электросирены и проведут перехоп радиовещания. Жыхаров в области просят заховывать спокой. У заключенном матче 21-го тура футбольного чемпионата Украины Брэсская «Динамо» вырвала перемогу у Борисовского «Батэ» с ликом 1-0. Этот поспех дозволил команде с города над Бугом перервать серу неудач и подняться на 5-е место у турнирной таблицы. Лидером першинства застается простоличная «Исладж», у активе якой 42 баллы. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Пушкіна, вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінцаєва, Обшасова, а таксама на МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўленыя на вуліцах 28 ліпеня, Радужнай і на Савецкім праспекце, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Карскага, у Магілёве датчыкі працуюць на вуліцах Грышынай, Першамайскай, праспектах Пушкінскім і Шмідта, а у Гомеля на вуліцы Савецкай. Мінску зараз плюс 11. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается переменная в облачности без опадков. Температура поветра плюс 20-26. У областных центрах у Витебскую Могилеве 20-22 тепла, у Гомеле 21-23, у Гродне 23-25, у Бресте 24-26. У столице 20-22 градусов без опадков.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: Радио Столица.
1: У столицы 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Урад Беларуси поширил пералік проектов по будаўніцтве сучасных молочно-товарных комплексов. Дадаткова у спіс уключены 18 новых инвестиционных объектов у Брэсткай, Витебскай, Минской, Магілёўскай областях. Нагадаем, усяго у рамках указа президента за 3 года Украине плануют узвести не менш за 73 такие комплексы. У Беларусі прапанавалі павялічыць квоту Еўразійскага эканамічнага саюза на безмытны ўвоз электрамабіляў. Асацыяцыя развіцця электратранспарту выступіла з ініцыятывай запытаць дадатковы ліміт у памеры ад 5 до 7 тысяч машын. Нагадаем, сёлета краіна атрымала квоту на 20 тысяч электрычак. Минулое лето у Беларуси отзначилось 2 абсолютными температурными рекордами, поведомили у Белгидромете. У Пинску 29 червня слупки термометров узнялись до 40,4 градуса тепла. Другие экстремум зафиксовали 6 жнюня у Мазыры, где поветра прогрелось до 40,3 градуса. Чемпіянат Еўропы па сучасным пяцібор'і сярод юнакоў і дзяўчат стартуе сёння ў Партугаліі. Нашу краіну прадставіць 26 спартсменаў. Першых прызёраў вызначыць у мужчынскай і жаночай эстафетах. У сераду і чацвер пройдуць асабістыя паўфіналы. Індывідуальныя фіналы назначаны на 11 і 12 верасня. Минску зараз 14 градусов. По данных Белгидромета, сёння у Беларуси чакается пераменная воблачность и без опадков. Температура поветра плюс 20-26. У областных центрах – у Витебску и Могилеве 20-22 тепла, у Гомеле 21-23, у Гродни 23-25, у Бресте 24-26. У столицы 20-22 тепла, без опадков.
2: Радиостолица.бай.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, вот и другая година. Она пришла, а может, прибегла. Сябры...
2: Может, долетела?
1: Может, долетела.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка. Бай.

0: Радио «Столица».
1: У столице 11 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. За минулые сутки у милиции поступило каля 400 поведомлений об звонках телефонных аферистов, поведомили в Министерстве внутренних справ. В вынику зарегистровано 30 киберзлочинств. Заблокированы 2 фишинговые ресурсы, припынены операции по 59 рахунках. У Беларуси начали подрыхтовку законодавчей базы для легализации беспилотного транспорта. Нормы для регулирования автономных машин уже унесены в план по изменению законов, а распроцовка документов займе каля 2-3 годов. При этом у правила дорожного руху термины и понятия беспилотной техники планируют включить до 2030 года. Сезон осенних сельскогосподарчих кірмашоў у Мінску стартуе 19 верасня і працягнецца да 6 снежня. Гандлёвыя пляцоўкі ва ўсіх раёнах сталіцы будуць адкрыты па выхадных. Самыя буйныя лакацыі разгорнуцца каля Чыжоўка-арэны і палаца спорту. Национальная сборная Беларуси по пляжному футболу проведет сегодня свой первый матч о суперфинале Евролиги 2026. У стартовом туре наша команда сустренется с Португалией. Наступными суперниками белорусов станут испанцы и швейцарцы, а две лепшие сборные с квартета выйдут у пауфинал. Минску зараз 17 градусов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси переменная в облачности без опадков. Температура по ветру плюс 20-26. У областных центрах у Витебску и Могилеве плюс 20-22. У Гумеле 21-23 тепла. У Гродне 23-25. У Бресте 24-26. У столице плюс 20-22 без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра.
1: Ну что, сябры, такая міраж настрою отбывается у нас этой осенью, тому что розное надворье, и дождика уже было, и сонька до нас вернулась, и так далее. Але я спадзяюся, что вы на конт музычных настрою не эмигрируете ни в яким разе, а застаетесь тут у нас на столице, за что вам великий дякую. Меня зовут Василий Данилов. На протягу двух ближайших годин разом с вами буду слухать самый лепший рок. Ну а кто нам будет его ставить? Так, наш звукорежиссер. Это Лариса Мараева. Я на сегодня с нами так само у студии. Сябры, про что с вами поговорим в ближайшем будущем? Ну, например, есть информация про то, как босс подарил сотрудникам поездку в Японию. Там таки немало кошт был. Что с этого отрымалось? Довольно такая интересная история. Как быцем бы можно кино про это снимать. Махчима, махчима. Ну и про попередний заказ нового альбома гурта Алиса. Так само с вами поговорим. Есть интересные фактики, дочакайтесь, но в ближайшем будущем мы с вами послушаем. Конец фильма далеко, ну не так далеко, они у нас будут литерально про музычную композицию у эфира гучать, а пока что эта композиция, она называется «Words are Wallace», слушаем разом с «Sleep Theory».

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну, не только далек, а лишь крышку почакай спрызится, сябры, новый альбом гурта «Алиса», не глядишь на то, что 7 вересня стартовал попередний заказ пластинки. Константин Кинчев стисло поведомил, мы записали новый альбом, ее нам подобается. Напомню, попередний заказ протягнется до 7 лютого 2027-го. И стане доступным только на официальной пляцовце коллективу. Минулый полноформатник «Гойда» вышел у вересні 2024 и включал 16 треков. Группа традиционно використовує попередний заказ как основанный способ релиза физичных и лічбових версий. Деталі трек-листа и докладная дата выхода пока не раскрываются, але сам факт готового записи уже выкликал хвалю обмеркования сярод слухачов. Ну и до речи, коли я добра памятаю, сам Кінчо, ён зрабіў вытворчасць па вырабу гэтых пластінак, ён там сваім сябрам-калегам па рок-цеху зрабіў уже падарункі, ну і вядома, дзе ж самому рабіць гэтыя фізічныя копіі, толькі ў сябе, каб усё было добра. Ну, дачакаемся, спадзяюся, паслухаем разам, сябры. Ну і хуткім часе вярнуся, нагадаю, там гісторыя ёсць пра боса, які подарил супрацовникам поездку в Японию, что там здарылось, доведается обовязково. Ну а послухаем у ближайшей будущей Machine Gun, наши белорусы с композицией Sunshine Waterfall, а покуй что Адам Ламберт, Running.

0: денек на радио «Столица».
1: Ну, все бы вы познали, Enemy Inside, композиция RIP, это наш столичный топ-10. Дальше на этом тыдне у вас так само есть возможность проголосовать в телеграм-канале, альбо на сайте Радио Столица, и каким чином там месцы будут размерковываться, но про концы тыдня мы доведаемся. Ну что, обещал я вам про эту историю с боссом, который подарил сотрудникам поездку. Зараз доведаюсь, что там отбылося. Так вот, поездка была у Японии коштом у 36 тысяч белорусских рублей. Але сам керовник, такий добрый человек, и он полететь не смог. Ему не дали визу. Такой час там здарается. Але ж работники не разгубились и зарабили кордонную версию начальника, які подорожничал с ними дотуль, покуль оригинал нарешті не вылетел с краины. Там есть так есть дымочки, фотоздымки. Яны с гэтым кордонным вариантом своего начальника зусі. Я не ведаю. Слухайте, человек тратил гроши своим супрацовникам. И он таки бача, яны по этому Токио, там Осака и так далее гуляют. Хай он себе там кордонный. Хай это ты. А лишь он там с твоими супрацовниками отпочивая, а ты тут на працовном месте працуешь, еще на одну поездку зарабляешь гроши, на кой тебе так само максимум не выпустить. Ну, лось так здарается. Ну, я так меркую, что все-таки человек вылетел, крышечку позднее. Такие истории отбываются. Ну, а мы с вами, сябры, летим далее. У нас на... Так, кто у нас тут? Deep Purple. Так, Girls Like That.

Огонек на радио «Столица». Ну что, всем привет, это был Blink-182, Anthem Part 2 называлась музычная композиция. Ну и часто кажут, что музыканты такие люди летутенные, яны, кроме своей музыки, ничем не текаются. А тем больше, когда это рок-музыканты, а про панк-рокеров, ну, грандей выключения, так, я не кажу. Не, не завсёды это так, ну и не грандеем одином, как кажут. Я тут про что? Это про Трэвиса Баркера, барабанщика Blink-182, который в свой час, куда он там, в крипту, так, уклался. И заработал еще больше грошей к тем, что они с хлопцами на концерты под час туров, на концертах под час туров эти записи зарабляли. Вот так, сябры. Ну, а я сподеюсь, что этот день вам так само еще некие приемные эмоции дарить, может, некие приемные бонусы и подарунки. Все это мы с вами отзначаем у нас тут под самый добрый рок. В наступной године снова вернусь, там у меня еще никакие истории есть, ну и музычные композиции, как бы вы отримывали асолоду от этого дня. Ну а пока что покидаю вас разом с Architects, Chandelier называется композиция. До речи, так само называется песня, якая у нас у свежачку, я таки сразу поглядел на назву, думаю, ничего себе, у нас свежачок не. У Бир Макре и Патрик Стам, так само одноименная есть композиция, за ей проголосовать можно, ну а Architects мы зараз с вами послухаем. И на подшатку, нагадаю, на наступной годины мы с вами еще и выпуск новин, так само будем слухать разом.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Президент сустроился сегодня с российским предпринимальником, керовником компании «Интеррас» «Норникель» Владимиром Потаниным. На сустрэчы у Минску керовник державы пропоновал российскому бизнесу больш шчыльнае супрацоўніцтва с нашей краиной.
2: Учитывая, что «Интеррос» – это же не только «Норильский никель», это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах.
1: Белтехагляд у жнюня выдал больше за 150 тысяч дозволов на допуск транспорту до удела в дорожном руху. Физичные особы отримали свыше 130 тысяч документов, при этом каждая восьмая машина имела разные неисправности. Про один и портал электронных послуг «Е-послуга» автовладальники оформили около 4 тысяч дозволов у электронной форме. Беларус Яўген Кавалёнак заваяваў бронзу на чэмпіянаце Еўропы па плаванні сярод спартсменаў з абмежаванымі магчымасцямі. На турніры ў Турцыі наш атлет паказаў трэці вынік на дыстанцыі 100 метраў на спіне. Усяго на спаборніцтвах, якія працягнуцца да 12 верасня, разыграюць больш за 160 камплектаў узнагарод. Зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси будет маловоблачно и без опадков. Температура по ветру плюс 23-32. В областных центрах завтра в день чакается. В Витебску 24-26 тепла, у Могилеве и Гомеле 25-27, у Гродни 28-30, у Бресте плюс 30-32. У столицы у ночи 10-12 градусов, у день плюс 25-27 без опадков.
3: Внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, не так давно это хлопцы с Five Finger Death Punch, композиция «The Storm» были в нашем свежачку, а зараз яны уже у топ-10 головных хит-параде радио «Столица». А там яны и корьки пробудут часу. Это все задержится от вас, от вашей активности, от ваших голосов. Коли ласка, покидайте их альбо в телеграм-канале «Радио Столица», альбо на нашем сайте «Радио Столица». Так, ну что, прихильники австралийского паб-року, есть для вас информация про ACDC. В чем тут ситуация? На угол 2 вересня могутная наводнение обрынулась на Торонто и серьезно пошкодила Роджер Стадиум, там, где ACDC повинны были ладить концерт. Часовые трибуны на полночном боку частково склались, сиденья разлетелись, конструкции потерпели. Live Nation подтвердил значное пошкоджение, але заявило, что никто не потерпел. Концерт ACDC у межах тура Power-Up призначен на 16 вересня, поколь не отменены. Ну, покуль там кажут, что махчима, да, так, махчима не. Я кажу, дождь будет не 50 на 50. Так и с концертом ACDC у Торонто. Городские улады уже выдали оператору подписанное предписание ликвидовать небезопеку будинка. Live Nation обязали притягнуть инженера, оценить шкоду и доложить выники до 8 вересня. 8 сябры сегодня повинны были быть выники. Погляджу, коли что там есть. Максим, завтра вам про это расскажу. До 11-го дать справоздачу о працах на ремонт. Застается зусім мало часу, включающие выходные. Аэроздымка показывая змятые рады сядзенняў и обломки по всей пляцоўцы. Нагадаю, стадион открылся летась специально под буйные шоу. Апошнія выступленні там прайшлі незадоўга да шторму. Пакуль білеты на ACDC застаюцца ў продажы, але лёс даты залежыць ад хуткасці аднаўленчых работ і заключэння інжынераў. Абнуленні выступаюць амаль штодня, і сітуацыя застаецца напружанай. Ну, ведаеце, ось каб яны нашых ратавальнікаў запрасілі, яны б зрабілі гэта ўсё ў тэрмін, як яны гэта могуць рабіць. Пасля ось любой гэта не пагадзе. Сябры, но у нас тэрмінова застаецца часу, у хуткім часе будзем ужо сёння развітвацца, на жаль, але ж паспеем яшчэ паслухаць. Ну, напрыклад, калі такая ось тэма пра не пагадзе пайшла, The Goo Goo Dolls, кампазіцыю «Smash».

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну и денек, сябры. Йономан, что для меня скучился на хвале у эфиры. И я вам кажу великий дякую за ваш настрой, за махчимость разом с вами слухать одну музыку. Сябры, это было максимально приемно. Ну что, развитывается, настал час, я гляжу, кто у нас там далее, One Republic будет? Не-не-не-не, Awake at Last. А, Foo Fighters будет. Лариса Мараева, наш режиссер, подсказывает, что мы вот литерально у одним кроку спынились от композиции Avalon. Ну что, это доброе скончение нашей встречи на сегодня. И, сябры, я еще раз усім дякую, развитуюсь. Меня зовут Василь Данилов. Почуемся, покуль.
0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко пропонавал керуніку российских компаний «Интеррас» и «Норникеля» Владимиру Потанину больш шильное супрацовніцтва с Беларусью. Президент отзначил высокий профессионализм российского бизнесмена и его глубокое разумение экономичных процессов.
2: Карьерные самосвалы, удивительно для меня, казалось, и шины интересуют, белшины наше производство. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества и хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
1: Часом товарооборот Беларуси с Ленинградской областью за 5 годов вырос у 2 разы, поведомил керовник администрации президента Дмитрий Крутой. На встрече с губернатором Александром Дрозденком отзначено, что наши специалисты будуют газопроводы и збожевый терминал у России. Объем працы белорусских будовников на этом портовом объекте уже досягнул 4 миллиардов российских рублей. Сезон осенних сельскохозяйственных кірмашоў у Мінску адкрыецца 14 верасня. На першым этапе ў сталіцы запрацуюць 92 штодзённыя гандлёвыя пляцоўкі. А ўжо з 19 верасня, як паведамілі ў Мінгарвыканкаме, да іх далучацца вялікія кірмашы выходнага дня.
3: Участие в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают булочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгоспищепром», «Беллектром» и предприятия «Белкопсоюза». Кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли, потенциальному продавцу обратиться в ту администрацию района на территории, в которой находится площадка, написать заявление, ставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
1: Зараз 19 тепла. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси будет маловоблачно и без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 7 до плюс 16. У день плюс 23-32. В областных центрах завтра у день чакается. У Витебску 24-26 градусов. У Могилеве и Гомеле 25-27 тепла. У Гродне 28-30. У Бресте плюс 30-32. У столице у нас 10-12 градусов. У день плюс 25-27 без опадков.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У ближайшие хвилины об отметных спортсменах, что обороняли гонор нашей краины на международной арене. Об некоторых легендарных белорусках, которые покинули яскравый след у истории айчинного спорта. Например, четырехразовая олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут. Будучая легенда сусветного спорта народилась у звычайной советской семьи с 6 человек. Ее батька был инженером, а мать – поваром. Ольга, молодшая из 4 сестер, начала заниматься гимнастикой у другом классе. Однако у местную спортивную школу ее сначала не взяли, покольки полечили пухленькой. Тем не менее, позднее, уже у 10, девчонка трапила в группу до Ренальда Кныша. Специалист зауважил, что она легко схватывает новые элементы, а праздник, который часто стало зрозуміло, зможе і немагчымае. А ці ведаеце вы, што Ольга стала першай гімнасткай, якая выканала сальта на бервяні? Спортсменка зрабіла элемент, які пазней так і назвалі пятля Корбут. Гімнастка устае на высокую частку брусоў, робіць сальта назад, рукамі чапляючыся за верхнюю перакладзіну. Упершыню гэты элемент Ольга выканала ў 1972 годзе на Олімпіядзе ў Мюнхене. Пасля гэтай незвычайнай складанай камбінацыі журналісты вядучых газет свету адкрылі парад захапленняў, а саму спартсменку называлі «цуд з касічкамі», «улюбёнкай алімпіяды», «вундеркіндам», і абсалютна кожнае яе з'яўленне на памосце публіка сустракала авацыямі.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: На передній стіні окно Руша, а зліва від його ніша, у якої знаходяться скульптури Маті Божої. А поїхали глядіть на один у Білорусі костіл у стилі модерн. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: І знаходиться ён у Мійорскім районі вёсы Долта. Называецца касцёл Божай Маці Скапулярая. Падрабязней наш гід, навуковы супрацоўнік Мійорскага гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна.
2: Скапулярия переводится как «дар Богоматери». Строительством костела занимался ксёнс Элиш, который был влюблен в Италию. И после путешествия по Италии он приехал в нашу местность и решил построить костел, подобие которого он видел в итальянском городе. И костел был построен из местных валунов тесаных. Для того, чтобы их обтесать, люди рассказывают, валуны закладывали в навоз на достаточно долгое время, а потом они хорошо тесались.
1: Выкарыстоўвалі для будаўніцтва і цэглу, якую выраблялі тут жа на месцы. У 1939-м знешні работы завершылі.
2: І касцёл действительно имеє від необычны для Беларусі. Серого цвета, с башней и с арочной галереей при входе, которая характерна для итальянских храмов. Там, где жарко, для того, чтобы солнце просто не заглядывало в храм.
1: Над интерьером же працавали падчас Великой Айчыннай войны. Зразумела, тут костёл не такі велічны, як звонку.
2: Достопримечательностью костёла является икона Божьей Матери 17 века, которая была привезена сюда из Друйского костёла. И особенность ее такая, что с какой стороны не станешь, все время кажется, что Божья Матерь смотрит на тебя. Считается, что это икона исцеляющая и исполняет пожелания, если ей молиться.
1: Дарэчы, унутры храму прыгожаны 14 пано на тэму крыжовага шляху Ісуса Хрыста. Яны датуюцца першай паловай 19-га стагоддзя. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: зараз плюс 20. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе малавоблачна і без ападкаў. Ночы і раніцы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 7 да плюс 16. У дзень 23-32 градусы. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебску плюс 24-26, у Магілёве і Гомелі 25-27, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень 25-27 без ападкаў.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчілеўская. Школьнікі з Мінска сталі лепшымі на злёце юных інспектараў дарожнага руху Садружнасці незалежных дзяржаў у Казахстане. Каманда вострую бяспекі сярэдняй школы нумар 53 Мінска заняла першае месца. На працягу 5 дзён удзельнікі спаборнічалі не толькі ў веданні правіл дарожнага руху, а яшчэ паказвалі навыкі рэгуліроўкі, кіраванне веласіпеда, прадстаўлялі на сцены газеты, ну і не толькі. На сам рэч трэба подкрестить, что кроме Беларуси и Казахстана в форуме удельничали делегации с России, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ці складана было представлять нашу Украину на таким узровне? Что самое головное у справе юидовца? А в этом и не только мы доведемся у ближайшие хвилины. Наш спикер, капитан отряда юных инспекторов дорожного руху в острову Бяспеке, ученица 53-й школы города Минска Мария Козловская. Витаю, Мария.
2: Здравствуйте.
1: Дякую за то, что дошли до нас у гостей. И одразу хочется спытаться, ну, як у вогуля отчуванні пасля перамоги? Приемно ж быть лепшими.
2: Ну, на самом деле, честно, как будто мы до сих пор не поняли, что мы сделали, что мы представляли всю республику и что мы, правда, заняли первое место. Это невероятные эмоции, которые до сих пор вот мы пересматриваем фотографии, рассказываем где-то нашим друзьям, знакомым, и каждый раз тебе не верится, когда ты произносишь, что команда Республики Беларусь заняла первое место, и это были вы.
1: Ваша команда, и вы капитан. А расскажите про вашу дружину.
2: Наш отряд в школе действует с 2009 года, насколько я помню, то есть уже достаточно большое время. Я пришла в отряд в 2021 году, это мой 7-й год, 2-й год в роли капитана. В отряде состоит 8 человек, 4 девочки и 4 мальчика двух возрастных категорий. Это 10-13 лет и 14-17 лет. Мы участвуем в различных соревнованиях. Это районные, городские и республиканские, вот, и международные уже с недавнего времени. И, конечно, участвуем в различных акциях. Это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, потому что, конечно, детям, наверное, легче воспринимать все-таки, когда мы им что-то объясняем, чем когда взрослые им что-то объясняют. Им, наверное, немножко легче нас понять.
1: То есть, кажется, дети детям.
2: Да.
1: Скажите, Мария, а капитаном быть тяжко?
2: Ну, я не могу сказать, что это очень сложно, потому что команда очень, конечно же, поддерживает. Первый раз я волновалась, я переживала, потому что определенная ответственность лежит на тебе, как на капитане. Это посмотреть, чтобы все точно все знали, что-то помочь, подсказать, где-то с кем-то остаться, еще позаниматься. На соревнованиях проверить, чтобы там у всех бабочка была, пилотка, потому что бывают, конечно, такие моменты. Но на самом деле, опять же, я очень благодарна команде, потому что всегда, даже если вдруг у меня что-то не получается, они обязательно поддержат и помогут.
1: Давайте звернемся до этой поездки. Расскажите, в уголе, как они прошли. 5 дней это все протягивалось?
2: 5 дней, наверное, были сами конкурсные этапы, так мы там 10 дней были в Казахстане.
1: Еще и отпочить поспели.
2: Да, да, посмотрели немножко Казахстан, побывали на родине Леонида Игнатьевича Беды, в честь кого названа наша школа. Побывали там, побывали в музее, в школе, на его родине. Это очень понравилось нам, да.
1: Ну, вот круто. А что тычется вот этого спаборницкого процесса? Какие конкурсы были самыми, максимально складанными, те, самыми легкими идти? Ну, вот, крыху поделитесь.
2: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что эти соревнования были очень напряженными, потому что мы все приехали, мы все познакомились, мы все жили вместе с командами, и мы очень подружились с командами со всех стран. То есть это и Азербайджан, и команды Казахстана, у которых был республиканский слет в это время, они соревновались между собой. Все помогали. То есть если вдруг мы что-то не знали в силу того, что у нас правила все-таки немного отличаются, нам с радостью

0: полностью готовы были помочь все, и даже команды из стран СНГ, которые были нашими соперниками. У нас были такие этапы, как правила дорожного движения. Мы читали казахстанские правила, и, в принципе, у нас все участники очень хорошо ответили. Немножечко отличается формат проведения соревнований. У нас это тесты на компьютерах, и ты знаешь, сразу знаешь правильный ответ. А там это бумажные тесты, то есть тут немножко психологический момент, что ты не понимаешь, правильно ты ответил или нет. И ты выходишь из кабинета с такой недосказанностью, как будто бы, что ты не знаешь, правильно там, неправильно. И, конечно, немножечко вот из-за этого особенно младшие участники переживали, потому что они не знали, что и как. Также оказание первой помощи пострадавшим. Тут, на самом деле, в принципе, оказание всегда у всех одинаковое, да, то есть как бы главное спасти человека, поэтому тут все молодцы, не могу ничего сказать, все очень хорошо все сделали. Также это фигурное вождение велосипеда. Здесь у нас немножечко отличаются все-таки правила, это и размеры непосредственно этапов проезда, то есть у каждой страны немножечко по-разному свое, и вот тут вот очень переживали наши участники, ехали младшие участники команды, которые третий год только, и они вот очень сильно переживали из-за этого, но на самом деле тоже у них все хорошо получилось. И вождение в автогородке. Это когда у тебя есть карта, у тебя есть определенный маршрут, и ты должен, соблюдая все правила, знаки, разметку, проехать по маршруту. И тут, на самом деле, тоже карта была очень простая. Тут небольшой маршрут у нас в Беларуси. Это в усложненном немножко варианте проводится.
1: А на чем ехали?
0: На велосипеде.
1: Угу. Это еще треба володуйте таким важным двухколовым железным сябром. А, ну, не может быть такого, как ничего складанного не было. А конкурс капитанов был?
0: Нет, у капитанов только была конференция, а вот как-то капитанов отдельно, чтобы мы где-то поучаствовали, проявили себя, так как-то и не было даже. Ну, на самом деле, что результат всей команды, это уже и есть результат капитана, как он подготовил, как он настроил команду, как он всем помог.
1: Да. Зрозуміло, что вас підтримували усі тут на радіме, і родні, і близькі, і наставники. Хто вас, може мені як треба назвати, хто вас підтримував?
0: Ну, на самом деле, у нас есть два педагога команды. Это Якимович Юлия Сергеевна и Шушко Ольга Петровна. Это наши любимые руководители, благодаря которым мы достигаем этих результатов. Также, конечно же, вся школа нас поддерживала, учителя, когда мы на тренировках день и ночь, когда они нам помогают, где-то подсказывают, где-то дополнительно могут по урокам позаниматься, то есть, чтобы помочь. И с нами ездила заместитель директора по воспитательной работе Клюева Юлия Викторовна. Она нам тоже очень помогала, поддерживала нас. Конечно, я думаю, что без всех этих людей мы бы не справились. Ну и, конечно, сотрудники госавтоинспекции, это и районная госавтоинспекция, и городская, которые на любом этапе нам готовы были помочь.
1: Ну, вот я бачила, что у вас такая форма пригожая. Так само сами придумляли ваши, ну, густы все-таки улечивались, когда все это робилось, шилось?
0: Форму, насколько я знаю, дизайн формы продумывала наша педагог Юлия Сергеевна совместно с швеями из Дома офицеров, где нам шили эту форму. Ну и, конечно же, помощь в пошиве была оказана сотрудниками госавтоинспекции.
1: А в огуле мне это было первое питание, але я не с его почала. А отколь у вас вот эта цікавость в огуле для до правил дорожного руху, до безпеки, вот этих всех?
0: Ну, так как в нашей школе едет очень давно, когда ты маленький, бегаешь по школе, ты видишь детей в очень красивой форме. И всегда я смотрела на эту форму, думаю, интересно, что же они делают, что, чем они занимаются. И потом в дальнейшем каждый год у нас набираются новые дети в команду. Изначально это просто какой-то отборочный этап, проехать на велосипеде, просто не какие-то этапы, даже просто по прямой посмотреть, как ребенок ездит. Потом, конечно же, мы смотрим на учебу, как ребенок учится, насколько хорошо он учится, потому что все-таки правила дорожного движения это сложно для восприятия, особенно в таком маленьком возрасте. Ну и уже в процессе занятий дети, вот когда только пришли, они еще не понимают, куда они пришли, потому что, ну, они видят только со стороны там выступления, они видят соревнования, какие-то фотографии, а вот уже в процессе, когда мы начинаем тренировки, особенно тренировки к республиканскому этапу, они понимают, насколько это интересно. И не столько ПДД и медицина, это очень интересно, но когда ты находишься в команде, и с командой самое главное, вот тут это особая ценность всего вот этого движения.
1: Какие планы у вас у жити?
0: Ой, ну, на самом деле, да, 11 класс, надо задумываться. Конечно, есть несколько вариантов поступления, и за столько лет в ЮИДе тоже есть вариант связать, возможно, с этим жизнь. Но также есть и другие варианты поступления, например, Белорусский государственный университет. Хотелось бы связать свою жизнь, возможно, с маркетингом, с рекламой, с какой-то медиасферой. Тоже это все интересно.
1: А максимум нечто пожелаем всем нашим слухачам и зровненькое подгульнение?
0: Ну, на самом деле, хотелось бы пожелать, самое главное, безопасных дорог, соблюдения правил дорожного движения, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы каждый день выходим на улицу, и хочется, чтобы все были внимательны на дорогах, и пусть вам горит зеленый свет.
1: Дякуем за разговор. Нагадаем, сегодняшний спикер 11-классница средней школы номер 53 города Минска, капитан команды юных инспекторов дорожного руху в остров безпеки, что стали лепшими на жилете юных инспекторов СНД у Казахстане, Мария Козловская. Я ждану Таинтелевска с самыми лепшими пожаданиями. Развитываюся. Счастливо. Покуль.
2: Радио «Столица».

0: Латвийская Республика.
1: Калі мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать, питание у него возникает. Это любимая столица. Политики сделать выбор значительно складнее. Там с вами президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. До того, как у Беларуси появилось новое свято – День народного единства, у полных колах гучала думка, что никакого объединения белорусского народа в 39-м году не было, а была военная оккупация. Але чем на самом деле отрозниваются военные захопы, яких немало пережила белорусская земля, от подей 17 вересня? Главное отрознение – это усенародные выборы. Это значит процедура, коли белорусам упершиню дали право вызначать свой лёс. Усяху в Заходней Беларуси это 4 польские воеводства. Проживало 4,5 миллиона человек. З их право голосу имели 2,5 миллиона дорослых, которые обрали амаль 1000 делегатов у Народный сход у Белостоку. Это значит, один делегат представлял 2500 громадян. И это было вельми демократично. Для сравнения, у нашу сучасную палату представников один депутат обирается прикладно на 60 тысяч громадян. Але, зрозуміло, у сучасной Беларуси говорка про парламент, а Народный сход у Белостоку хутчэй нагадывал референдум, важности питания, которые на им обмерковывались. Тому потребно было максимальное представительство белорусов, чего не было никогда в истории. Для этого селянские комитеты на сходах вылучали самых авторитетных представников селянства, а потом за их голосовали все белорусы отповедной местовости. Делегату Народного сходу треба было набрать больше за половину голосов. Для оправнания ранее в Заходней Беларуси проводились выборы в польский сейм. Але, по-перше, депутатами сейма обирались не селяне белорусы, которые складали большесть насильництва, а буйные помещики, 1% яких володал 80% всей земли. По-другое, любая державная праца в Польше потребовала переходу на польскую мову. Переходу в католицизм – отмова от белорусских коренев. Тому не дивно, что явка на выборах у сейм на наших землях никогда не была выше за 30-35%, а за делегатов Народного сходу у Белостоку голосовало под 90% белорусов. При этом польский сейм працавал в умовах военной диктатуры и был обмежаваны. Депутаты, например, не могли отримать финансирование для усходних территорий. Варшава не хотела укладывать сродки у национальной меньшинства. И процесс сейма белорусов не тычалося. А Народный сход у Белостоку повинен был вырашать ключевые для белорусов питания. Яким будет державный лад? Это значит об уз'яднанні з БССР, а так само об национализации земли, промысловості и банков. Так земли, лясы, озера, якія стагоддзями використовували наши продки, упершиню перейшли в державную власність. До гэтага у другой Речі Посполитой были приватные лясы, приватные озера, у яких заборонялась ловля рыбы. Ну, треба вспомнить знакомитое повстанне рыбаков на озере Нарач, а так само приватные фонды земли, якія раней належали Российской империи и были конфискованы поляками. Так что упершиню вся белорусская земля замест хуторов и терасполосицы стала агульнонародной белорусской. Не менш важным было питание о банках и промысловости, якую так само вырашал Народный сход. Засудский робил ставку на створение менавіта польской селянской буржуазии, якая покладывала гроши у банки Заходней Польши и ее промысловое развитие. Поляки не хотели, каб з'являлася паспяховая беларускія сялянскія гаспадаркі. Беларускія сяляне, наадварот, шлі ў найм да багатых палякаў. То бок грошы эканамічнымі метадамі забіралі спачатку беларускага селяніна, а затым аддавалі польскім банкам. Таму галоўным фактарам масавай падтрымкі Народнага сходу ў Беластоку была не ваенная сіла, а жаданне справядлівасці. И белорусы не хотели воевать за державу, в складе якой яны оказались часово, выпадково и залечились ненадзейным элементом. Для объединения белорусской нации не было подарунком с выпадковостью, как сегодня часом кажут польские историки. За свой выбор и право жить в одной державе мы заплатили после. Меньше, как раз 2 года, пошнится Великая Отчинная война, где загинуло больше за 2,5 миллиона белорусов. И в отрознение от войны Германии и другой Речи Посполитой, тут белорусы смагались и помирали за свою державу, потому что нам было что оборонять. А традицию Народного сходу, який вырашает наиважнейшее питание, мы отродили у 90-е. Теперь Усебелорусский Народный сход скликается штогод, и на им гучать наиважнейшие посылы, что чакая белорусскую нацию. Сейчас, я думаю, изменился, але деятельность УНС. И зараз можно писать словами Сергея Притыцкого, який был делегатом Народного сходу в Белостоку и выступал с головным докладом. «Усё моё жыццё и барацьба, — казал Притыцкі, — отдадзены одному, каб чалавек працы здабыў свабоду і шчасце на сваёй зямлі».
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. Існуе мноства напрамкаў, дзе інтарэсы беларускага і расійскага бакоў супадаюць, напрыклад, у сферы адукацыі, заявіў кіраўнік кампаніі «Інтэрас» і «Нарнікель» Уладзімір Патанін па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнка. Як адзначыў прадпрымальнік, у абедзвюх краінах створаны моцныя інжынерныя школы.
2: Бизнес разноплановый, который мы занимаемся, хорошо подготовились и сейчас приехали не с пустыми руками. Помимо сотрудничества с БелАЗом, который, впрочем, выходит за пределы традиционной горной техники, а идет и в область беспилотия, искусственного интеллекта, анализа больших данных, мы также говорили об образовании. Мы знаем, что в Беларуси сильная техническая школа, и важно ее и сохранять, и усиливать. Она интересна мне как потенциальному работодателю, ну и просто как человеку, который много занимается образованием. Мы сможем распространить тот опыт, который у нас есть в России в области образования, стипендиальных программ, грантовых программ. Может быть, какой-то у нас будет обмен между студентами и молодыми специалистами. С учетом того, что здесь у нас есть и хорошая академическая база, есть предприятия, которые могли бы служить полигоном для того, чтобы не только технику испытывать и какие-то новинки, но и людей обкатывать, так сказать, да, чтобы они привыкали к реальной, так сказать, рабочей обстановке. Поэтому тот опыт, который мы накопили за эти годы, что занимаемся бизнесом в России, мы с удовольствием им будем делиться с нашими белорусскими коллегами.
1: Курс повышения квалификации от китайских специалистов пройдет у Институте следшего комитета, поведомляя «Спутник». Навуковцы Шанхайского университета политических наук и права, одного из ведущих адукационных центров Китая, будут читать лекции белорусским правоохранникам. Как подкреслил старшиня следшего комитета Константин Бычак, Беларусь затекавлена в выучении китайского опыта лишбовой трансформации силовых структур. Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует в суперфинале Евролиги. Сегодня у стартовом туре группы Б белорусы сустрянутся с командой Португалии. 10 вересня соперниками нашей сборной будут испанцы, а на наступный день швейцарцы. У группе А выступают Италия, Дания, Германия и Молдова. По две лепшие сборные с каждой группы выйдут у полуфинал. У Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси будет маловоблачно и без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 7 до плюс 16, у день 23-32. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве и Гомеле 25-27, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У столицы у ночи плюс 10-12, у день 25-27, без опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. Студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Разрыв технологичных и логистичных ланцужков за глобального переделу свету одной чи пройде. Беларусь и Россия повинны совместно рыхтоваться до створения новой системы взаимоотносин, заявил керовник компании «Интерас» и «Нарникель» Владимир Потанин по выниках встречи с Александром Лукашенко.
2: Я с уважением отношусь к тезису о том, что необходимо сохранять участие в международном разделении труда. Это придумано было не нами, это развивалось годами, десятилетиями, даже веками. Поэтому выпадение из цепочек создания стоимости, цепочки создания технологий в мировом плане – это негативная тенденция. Сейчас она обострена из-за санкционного давления, из-за того, что вообще сейчас идет такой определенный передел мира, что ли, в геополитическом плане. Но такие периоды, они бывают, они проходят, и сотрудничество, кооперация восстанавливается. Вопрос в том, с какими позициями мы подойдем к тому моменту, когда нужно будет выстраивать какую-то новую систему взаимоотношений. Если подойти с пустыми руками к этому моменту, то, соответственно, и позиции будут слабоватые. Поэтому мы и с коллегами из бизнеса об этом говорим. И, конечно, об этом сегодня шел разговор с Александром Григорьевичем о том, что надо объединять усилия там, где у нас есть компетенции, там, где у нас есть какие-то конкурентные преимущества. Их надо сохранять, надо пытаться совместными усилиями сохранять позиции на рынках, с которых нас как Россию, так и Белоруссию пытаются вытеснить. Соответственно, выходить на новые рынки и быть, говоря спортивным языком, в хорошей форме для того, чтобы когда, так сказать, прозвучит свисток и будет объявлен новый раунд соревнований, чтобы выступить в них достойно.
1: Раптовная проверка подразделения у Министерства по надзвычайных ситуациях проводится по доручению керовника ведомства, поведомляя Белта. Научальный сбор объявлен для особого состава Витебского областного управления и аварийно-ратовального отряда Новополоцкого, Полоцкого и Оршанского отделу по надзвычайных ситуациях. Подкресливается, что раптовные проверки проводятся на системной основе. Их выники разглядаются на узровне министра. Нижегородская торпеда и Минская «Динамо» провели обмен, поведомили пресс-службе российской команды. У вынику сделки у Минск перешел 26-годовый нападающий Ягор Соколов, а нижегородцы отримали грошовую компенсацию. Ранее форвард выступал у Полночной Америцы, провел 13 матчов за «Оттаву». Минулый сезон стал для его дебютным у КХЛ – 65 матчов, 40 баллов и другое место в списке бомбардиров команды. У Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси будет маловоблачно и без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 7 до плюс 16, у день плюс 23-32. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве и Гомелі 25-27, у Гродні 28-30, у Бресті 30-32. У столицы у ночи плюс 10-12, у день 25-27, без опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добрый вечер, дорогие слухачи, это Радио Столица, а вы у эфира «Навигатора». Я ваш капитан Андрей Крупич, той самый человек, який ведая, усе самые серьезные рашенни примаются, конечно, не у кабинетах, а на кухне. Побач со мной сегодня працуя наш гукорежиссер Светлана Антонова, той самый человек, який нават чайник уключая по гуковой партитуры. Сегодня, сябры, день посяделок у кухни мы отзначаем. Ну, а, конечно, размовы на кухне – это не просто цукерки и кава. Это той самый театр життя, где в одной руце шклянка компоту, у другой, например, лусточка хлеба, и ты вырашаешь, что робить тебе с краиной, с соседями, конечно, с уластной душой. Это мы будем вырашать. День посиделок у кухни – наша тема. Ну и, конечно, расскажу, кого мы почуем у первой эфирной године. Для вас прогучать Зизи Топ, Папа Роуч, Дударев, Сейн, Ноуз, Расмус, худка будет Авантейша. Починаем, погнали!

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.35, радио столица. Расскажу вам, яким чакается надвор'е завтра. Уже сегодня вельми тепло. Мне здається, такая осень и повинна быть. Приемный день посиделок у кухни. А завтра надвор'е саправдная кухонная классика. Будет еще теплее и еще больше душевно. У Минску чакается плюс 25-27. Сонечно, сябры, заварвайте, например, легенькую горбатку. Запрошайте сябров и починайте приемные размовы где-нибудь на природе, коли дозволяя такое надворье, треба им корыстаться. У Бресте будет 30-32, сонечно, сонечные зайчики на шкле, идеальный фон для душевной размовы. Гродно 28-30, так само солнце выгляне, и тут кухонные посиделки переносятся на балкон. Витебск 24-26, легкий ветерок, так само без опадков. Надворье для тех, кто кажет, давай еще по одной и до дому. Конечно, до дому никто не иде, але же с таким надворьем треба застаться дольше. Гомель 25-27, сонечно так само, день калиноват, надворье выглядая як запрошение погулять с сябрами и душевно погутарить. У Могилеве будет так само 25-27, без опадков, сонечно. На улице тишиня, як после того, як усе гости разошлись, и у вас есть час для себе. Час для себе, для доброй музыки на столице, як завсёды рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
3: 18:29, радио «Столица», сябры, сегодня день посиделок у кухни у нас. Расскажу вам цікавые истории. Большасть семейных размов отбывается менавіта у кухни, поводле доследования у до 70%. У советские часы кухня была головным местом для свободных дискуссий. Самая великая кухня в свете у ресторане у Индии, и она обслуговывает 30 тысяч человек за день. У кухни народился интернет-жанр так званой кухонной философии. У Японии многие семьи до этого часу едут разом за низким столом, сидячи на подлозе. У Беларуси у среднем каждая семья проводит у кухни каля 3 годин что день. У Германии нават есть концепция кухенпати, коли вечеринка отбывается только у кухни. Самая дорогая кухня у свете каштовала 1,5 миллиона долларов и была зроблена с золота. Кухонные посиделки часто называют домашней психотерапией. У Италии кухню называют сердцем дома, а у Франции есть примовка: добрая размова начинается у кухни. У Минску у 90-е встречи на кухнях были центром культурного життя подпольных рок-гуртов. И так само мы ведаем такие гурты. Доследования показывают, люди, которые часто едут разом, мают мощнейшие семейные связи. Тем, кто зараз есть, хай и не разом, смачно есть, и заставайтесь с нами. Погнали!

0: Радио «Столица».
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко заклікае расійскага бізнесмена Уладзіміра Патаніна, кіраўніка кампаніі «Інтэрас» і «Нарнікель», да больш цеснага супрацоўніцтва з Беларусію. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас сустрэчы з прадпрымальнікам у Мінску. Кіраўнік дзяржавы таксама агучыў некаторыя перспектыўныя напрамкі супрацоўніцтва.
2: Учитывая, что «Интеррос» — это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
1: Президент подписал указ, який актуалізуе положение директивы об мерах по умацаванню громадской безпеки и дисциплины. Документ у приватности регламентует приоритетные направки деятельности держорганов для повышения культуры безпеки життєдіяльності насельництва, формирования навыков социально отказных поводин громадян, а так само для гармонічного развития особи. Водитель грузового автомобиля помер после дорожно-транспортного здарэння на знешнем кольце МКАД, поведомили в пресс-службе столичной державной инспекции. 62-годовому мужчине стало дрэнна подчас руху, грузовик сутыкнулся с разделяльной огороджей. Для деблокировки водителя спотребилась допомога ратавальников. Медики провели реанимационные мероприемства, однако выратовать его не удалось. По данных Белгидромета, 9 вересня у Беларуси будет маловоблачно и без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 7 до плюс 16, у день плюс 23-32. У областных центрах у середу чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве и Гомеле 25-27, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У столицы у ночи плюс 10-12, у день 25-27, без опадков.

0: Инспекция Беларуси узмацняе контроль за міжзменным захованнем автомобиля у такси. Покольки зафиксовано значное повеличение скаргов громадян на парковку таких машин у дворах жилых домов. За невыконание законных потребований об ликвидации порушений до административной отказности со штрафом до 900 рублей притягнуты больше за 90 керовников компаний-перевозчиков. Услед за столицей с 9 вересня областные предприемства «Аблдарбуд» и региональные жилево-коммунальные господарки почнут внутренние огляды готовности снегоуборчей и солераскидальной техники до зимы. Специальные комиссии будут оценивать процент переобсталеванных машин и объемы нарыхтованных песчано-соляных сумесей на складах, каб не допустить коллапсу при первых осенних заморозках. Транспортные парки краины, в том лику державное предприемство «Минск-Транс», завершают перевод городских и пригородных маршрутов на регламент осенне-зимового периода. На линии цалком вертаются все отмененные на лето так званые студентские и школьные рейсы, а так само спынить курсирование сезонные додатковые автобусы до дачных кооперативов и пляжных зон водосховищов.
1: У свете моторов для автоматоров и не только.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчілеўская. Школьнікі з Мінска сталі лепшымі на злёце юных інспектараў дарожнага руху Садружнасці незалежных дзяржаў у Казахстане. Каманда вострую бяспекі сярэдняй школы нумар 53 Мінска заняла першае месца. На працягу 5 дзён удзельнікі спаборнічалі не толькі ў веданні правіл дарожнага руху, а яшчэ паказвалі навыкі рэгуліроўкі, кіравання веласіпеда, прадстаўлялі на сцены газеты, ну і не толькі. На сам рэч трэба подкрестить, что кроме Беларуси и Казахстана у форуме удельничали делегации с России, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ці складана было представлять нашу Украину на таким узровне? Что самое головное у справе юидовца? А в этом и не только мы доведемся у ближайшие хвилины. Наш спикер, капитан отряда юных инспекторов дорожного руху в острову Бяспеки, вучаница 53-й школы города Минска Мария Козловская. Витаю, Мария.
2: Здравствуйте.
1: Дякую за тое, што дайшлі да нас у госці, і адразу хочацца спытацца, ну як у вагалі адчуванні пасля перамогі? Прыемна ж быць лепшымі.
2: Ну, на самом деле, честно, как будто мы до сих пор не поняли, что мы сделали, что мы представляли всю республику, и что мы правда заняли первое место. Это невероятные эмоции, которые до сих пор вот мы пересматриваем фотографии, рассказываем где-то нашим друзьям, знакомым, и каждый раз тебе не верится, когда ты произносишь, что команда Республики Беларусь заняла первое место, и это были вы.
1: Ваша команда и вы капитан. А расскажите про вашу дружину.
2: Наш отряд в школе действует с 2009 года, насколько я помню, то есть уже достаточно большое время. Я пришла в отряд в 2021 году, это мой 7-й год, 2-й год в роли капитана. В отряде состоит 8 человек, 4 девочки и 4 мальчика двух возрастных категорий. Это 10-13 лет и 14-17 лет. Мы участвуем в различных соревнованиях. Это районные, городские и республиканские, вот, и международные уже с недавнего времени. И, конечно, участвуем в различных акциях. Это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, потому что, конечно, детям, наверное, легче воспринимать все-таки, когда мы им что-то объясняем, чем когда взрослые им что-то объясняют. Им, наверное, немножко легче нас понять.
1: То есть, кажете, дети детям.
2: Да.
1: Скажите, Мария, а капитаном быть тяжко?
2: Ну, я не могу сказать, что это очень сложно, потому что команда очень, конечно же, поддерживает. Первый раз я волновалась, я переживала, потому что определенная ответственность лежит на тебе, как на капитане. Это посмотреть, чтобы все точно все знали, что-то помочь, подсказать, где-то с кем-то остаться, еще позаниматься, на соревнованиях проверить, чтобы там у всех бабочка была, пилотка, потому что бывают, конечно, такие моменты. Но на самом деле, опять же, я очень благодарна команде, потому что всегда, даже если вдруг мне что-то не получается, они обязательно поддержат и помогут.
1: Давайте звернемся до этой поездки. Расскажите, вугле, как они прошли? 5 дней это все протягивалось?
2: 5 дней, наверное, были сами конкурсные этапы, так мы там 10 дней были.
1: Еще и отпочить поспели.
2: Да, да, посмотрели немножко Казахстан, побывали на родине Леонида Игнатьевича Беды, в честь кого названа наша школа. Побывали там, побывали в музее, в школе, на его родине. Это очень понравилось нам, да.
1: Ну, вот круто. А что тычется вот этого спаборницкого процесса? Какие конкурсы были самыми, максимально складанными, те, самыми легкими идти? Ну, вот, крыху поделитесь.
2: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что эти соревнования были очень напряженными, потому что мы все приехали, мы все познакомились, мы все жили вместе с командами, и мы очень подружились с командами со всех стран. То есть это и Азербайджан, и команды Казахстана, у которых был республиканский слет в это время, они соревновались между собой. Все помогали. То есть если вдруг мы что-то не знали в силу того, что у нас правила все-таки немного отличаются, нам с радостью готовы были помочь все, и даже команды из стран СНГ, которые были нашими соперниками. У нас были такие этапы, как правила дорожного движения. Мы читали казахстанские правила, и в принципе у нас все участники очень хорошо ответили. Немножечко отличается формат проведения соревнований. У нас это тесты на компьютерах, и ты знаешь, сразу знаешь правильный ответ. А там это бумажные тесты, то есть тут немножко психологический момент, что ты не понимаешь, правильно ты ответил или нет. И ты выходишь из кабинета с такой недосказанностью, как будто бы, что ты не знаешь, правильно там, неправильно. И, конечно, немножечко вот из-за этого особенно младшие участники переживали, потому что они не знали, что и как. Также оказание первой помощи пострадавшим. Тут, на самом деле, в принципе, оказание всегда у всех одинаковое. да, то есть как бы главное спасти человека, поэтому тут все молодцы, не могу ничего сказать, все очень хорошо все сделали. Также это фигурное вождение велосипеда, здесь у нас немножечко отличаются все-таки правила, это и размеры непосредственно этапов проезда, то есть у каждой страны немножечко по-разному свое, и вот тут вот очень переживали наши участники, ехали младшие участники команды, которые третий год только, и они вот очень сильно переживали из-за этого, но на самом деле тоже у них все хорошо получилось. И вождение в автогородке — это когда у тебя есть карта, у тебя есть определенный маршрут, и ты должен, соблюдая все правила, знаки, разметку, проехать по маршруту. И тут, на самом деле, тоже карта была очень простая. Тут небольшой маршрут у нас в Беларуси. Это в усложненном немножко варианте проводится.
1: А на чем ехали?
2: На велосипеде.
1: Угу. Это еще треба володуйте таким важным двухколовым железным сябром. А, ну, не может быть такого, как ничего складанного не было. А конкурс капитанов был?
2: Нет, у капитанов только была конференция, а вот как-то капитанов отдельно, чтобы мы где-то поучаствовали, проявили себя, так как-то и не было даже. Ну, на самом деле, что результат всей команды, это уже и есть результат капитана, как он подготовил, как он настроил команду, как он всем помог.
1: Да. Зрозуміло, что вас подтримливали усе тут на радиме, и родные, и близкие, и наставники. Кто вас, чтобы никак треба назвать, кто вас подтримливал?
2: Ну, на самом деле, у нас есть два педагога команды. Это Якимович Юлия Сергеевна и Шушко Ольга Петровна. Это наши любимые руководители, благодаря которым мы достигаем этих результатов. Также, конечно же, вся школа нас поддерживала, учителя, когда мы на тренировках день и ночь, когда они нам помогают, где-то подсказывают, где-то дополнительно могут по урокам позаниматься, то есть, чтобы помочь. И с нами ездила заместитель директора по воспитательной работе Клюева Юлия Викторовна. Она нам тоже очень помогала, поддерживала нас. Конечно, я думаю, что без всех этих людей мы бы не справились. Ну и, конечно, сотрудники госавтоинспекции. Это и районная госавтоинспекция, и городская, которые на любом этапе нам готовы были помочь.
1: Ну, вот я бачила, что у вас такая форма пригожая. Так само сами придумляли ваши, ну, густы все-таки уличивались, когда все это робилось, шилось?
2: Форму, насколько я знаю, дизайн формы продумывала наша педагог Юлия Сергеевна совместно с швеями из Дома офицеров, где нам шили эту форму. Ну и, конечно же, помощь в пошиве была оказана сотрудниками госавтоинспекции.
1: А в общем, мне это было первое питание, але я не с него начала. А откуда у вас вот эта интересность в общем для до правил дорожного руха, до безопасности вот этих всех?
2: Ну, так как в нашей школе едет очень давно, когда ты маленький, бегаешь по школе, ты видишь детей в очень красивой форме. И всегда я смотрела на эту форму, думаю, интересно, что же они делают, что, чем они занимаются. И потом в дальнейшем каждый год у нас набираются новые дети в команду. Изначально это просто какой-то отборочный этап, проехать на велосипеде, просто не какие-то этапы, даже просто по прямой посмотреть, как ребенок ездит. Потом, конечно же, мы смотрим на учебу, как ребенок учится, насколько хорошо он учится, потому что все-таки правила дорожного движения — это сложно для восприятия, особенно в таком маленьком возрасте. Ну и уже в процессе занятий дети, вот когда только пришли, они еще не понимают, куда они пришли, потому что, ну, они видят только со стороны, там, выступления, они видят соревнования, какие-то фотографии, а вот уже в процессе, когда мы начинаем тренировки, особенно тренировки к республиканскому этапу, они понимают, насколько это интересно, и не столько ПДД и медицина, это очень интересно, но когда ты находишься в команде, и с командой самое главное, вот тут это особая ценность всего вот этого движения.
1: Какие планы у вас у жити?
2: Ой, ну, на самом деле, да, 11 класс, надо задумываться. Конечно, есть несколько вариантов поступления, и за столько лет в ЮИДе тоже есть вариант связать, возможно, с этим жизнь. Но также есть и другие варианты поступления, например, Белорусский государственный университет. Хотелось бы связать свою жизнь, возможно, с маркетингом, с рекламой, с какой-то медиасферой. Тоже это все интересно.
1: А, Максим, они что пожелаем всем нашим слухачам и сравним некое подгульнение?
2: Ну, на самом деле, хотелось бы пожелать, самое главное, безопасных дорог, соблюдения правил дорожного движения, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы каждый день выходим на улицу, и хочется, чтобы все были внимательны на дорогах, и пусть вам горит зеленый свет.
1: А, дякуем за разговор. Нагадаем, сегодняшний спикер 11-классница средней школы номер 53 города Минска, капитан команды юных инспекторов дорожного руху в остров безопасности, что стали лепшими на жилете юных инспекторов СНД в Казахстане, Мария Козловская. Я ж Данута Антилевская с самыми лепшими пожаданиями. Развитываюся. Счастливо. Покуль.
0: Радио «Столица».

0: На радио «Столица».
1: Они в музычном плане раньше «Мьюз», ладно, подретушеваны и пришествованы, чутны на альбоме «Black Holes and Revelation» только у композиции «City of Delusion». Многие прихильники ранней творчества сказали, что на этой пластинце возникла экспрессивная манера выконания. Ни в одного разу Мэтью Беллами не показал нам свой незабывный фальцет, а стилистичная альтернатива все больше сходит у формат «Album Written Radio». И местами мы чуем не что иншее, как диско, как у той же «Supermassive Black Hole». Песня «Starlight» нешаканно нагадала U2, ну а згаданная «Supermassive Black Hole» — «Принца».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Поїхали у Мстиславу, Терчі. Чаровик мужчину і нос лисі. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: І спочатку одним з самых старажытных беларускіх гарадоў шукаем помнік. Аднаму з першадрукароў і паслядоўніку Францыска Скарыну Пятру Мсціслаўцу. Дарэчы, у горадзе іх два помнікі. Першы ўсталявалі ў 1986-м, адлюстроўвае ён Пятра маладым, які толькі збіраецца займацца кнігадрукарскай справай. Яшчэ адзін манумент на цэнтральнай плошчы. Расказвае наш гід, малодшы навуковы супрацоўнік Мсціслаўскага районнага гісторыка-археалагічнага музея Ярослава Сіпцова.
2: Сейчас можна і к нему падайці, патереть ему ботинок. Ну, это у нас такая традиция появилась, тереть ему ботинок, загадать желание, которое обязательно сбудется. Особенно туристы любят у нас ботиночки тереть и о чем-то загадывать.
1: И вы теперь на пытание, что робили у Мстиславе, можете отказать просто. Терли чаровик Петра Мстиславца, а еще нос, ти то лисе, ти то волку.
2: Нас в историческом центре города встречает заховальник истории, как на нем написано. Его называют по-разному. Это волк, это лиса, это символ нашего города. В 1781 году великая императрица Екатерина II подарила нам герб, на котором червленая лисица, красная лисица, потому что здесь их обитало много, как указано в документе. Но на современном гербе указан червленый волк, поэтому кто именно здесь, это загадка.
1: У основном мясцовые кажут, это все ж таки лиса, да и туристы стверджают, видовочно не волк, хвост и пыска, вот его документы, монумента. Што паказваюць на камені якраз ліса. Яна абяцае грошы, удачу, яшчэ і жаданні выконвае. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.